Ужасы ваши манеры, как штубок из низших кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мол, уже и стен, уже с ним хотел, вот и годню.

0: бригада, царю, что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зики, это верьте, что ты роги сбит всем.
1: Пан не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лучше не стал, уже с ними чал, под игонью, под